0: Еще раз предложение Гаскаку.
1: Значит, мы использовали третий номер из укладки номер 24.